0: Rudimír, padni mi. Muziky, muziky, ulicu na lice palučím. Ty pasnatý, a jak prekrasný этот мир.
1: Ведь ты душою наделен,
0: чтобы красоту жизни по полной ощутить.